Ваше помяни, Господи, святейшего Вселенского архиерея Лева Папу Римского, блаженнейшего патриарха нашего Святослава Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего кир Игоря и боголюбивых епископів наших кир Петра кир Михаила, и даруй святым Твоим церквам, що в мире, в здоровье, пошані, безпеці, довголітті, правильно навчали слово.

とかを。Во Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне повсякчас и навеки веки.